0: Ша, ша, ша, ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекас мы? Или ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Чего трек латоба, мой?

0: хороша!
1: Майли! Май Григори! Унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мам!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мам!
1: Шино трек латоба, май!

0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шо трек латоба, бай!